0: Косугоди благодаря новой системе орошения, построенной при поддержке программ Международного фонда сельскохозяйственного развития. Стоимость проекта составила 10 миллионов леев. В рамках проекта построены насосная станция, водопровод и распределительная сеть, а также резервуар объемом 15 тысяч кубометров для накопления воды в засушливый период. Система также оснащена фотогальванической установкой, которая обеспечивает работу насосов, снижает потребление традиционной энергии и расходы на эксплуатацию. 17-летний подросток из района Кантемир был обнаружен погибшим сегодня утром. По предварительным данным, вечером 28 августа он ушел из дома на праздник храмового дня в соседнем населенном пункте и домой не вернулся. В субботу вечером полиция получила сообщение о его исчезновении. Правоохранители организовали поиски, и сегодня подростка нашли погибшим за пределами населенного пункта, куда он отправился. На месте работают оперативная группа и судебно-медицинский эксперт. Полиция начала расследование, чтобы установить все обстоятельства и причину смерти. И о погоде. В понедельник, 31 августа, в Молдове будет солнечно. Ветер будет дуть с юго-восточного направления, слабый. Температура воздуха днем составит от 27 до 32 градусов. Ночью будет от 13 до 18. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
1: Радио Молдова. Собру и модерна.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 10.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Республика Молдова сегодня отмечает 37-ю годовщину провозглашения румынского языка официальным и перехода на латинскую графику. В эти минуты в центре столицы и в районах страны проводится большой национальный диктант. Президент Румынии Никуш Ордан 1 сентября организует новый раунд консультаций с партиями для назначения премьер-министра. США и Иран после месячного перерыва обменялись новыми ударами. Сегодня в США стартует двухдневная встреча министров финансов и глав центральных банков «Большой двадцатки». Подробности в выпуске. Республика Молдова сегодня отмечает 37-ю годовщину провозглашения румынского языка официальным и перехода на латинскую графику. В Молдове День румынского языка стал национальным праздником после того, как 31 августа 1989 года Верховный Совет МССР принял закон, согласно которому румынский язык стал официальным на территории республики, а также закон, предусматривающий возвращение к латинскому алфавиту. Два года спустя наша страна провозгласила свою независимость от Советского Союза. Отметим, что в настоящее время День румынского языка отмечается 31 августа в трех государствах. В Республике Молдова с 1990 года, в Румынии с 2013 года и в Украине с 2025 года. Сегодня в честь Дня румынского языка на площади Великого национального собрания проводится большой национальный диктант. Около 3500 человек участвуют в этом мероприятии. Большой национальный диктант проходит четвертый год подряд. В этом году мероприятие впервые стало доступнее для людей с нарушениями зрения. Из 3500 человек 2500 участников пишут диктант на площади Великого национального собрания. Еще около 1000 человек присоединились к мероприятию в районах страны. В этом году большой национальный диктант впервые стал более доступным для людей с нарушениями зрения. Участники, которые получат оценки 9 и 10, будут награждены призами. Движение транспорта по бульвару Штефан-Челмари в центре Кишинева временно приостановлено до 12:00. Ограничения распространяются на участок между улицами Бенолеско-Бодони и Пушкина. В этот период общественный транспорт будет перенаправлен на прилегающие улицы. Эта мера принята в связи с организацией Большого национального диктанта, посвященного Дню румынского языка, который отмечается сегодня. Также в связи с праздничными мероприятиями на пешеходной улице Евгена Доги движение транспорта будет приостановлено до 22:30 на улице Александру Челбун в пределах улиц Пушкина и Бенолеско-Бодони. Кроме того, с 17:00 и до полуночи будет приостановлено движение транспорта за исключением общественного на участке бульвара Григория Виеру. В столице торжества, посвященные началу нового учебного года, продлятся не более 45 минут. Способ их организации будет определяться каждым учебным заведением в зависимости от собственной программы. В связи с этим Главное управление образования молодежи и спорта издало распоряжение, устанавливающее основные положения для торжеств в первый учебный день. Помимо торжеств по случаю открытия нового учебного года, в первый день знаний учащиеся также примут участие в первом уроке на тему «Независимость, которая нас объединяет». Мероприятие посвящено 35-летию провозглашения независимости Республики Молдова. Министерство окружающей среды настоятельно призывает учащихся родителей и учителей избегать использования гелиевых воздушных шаров на торжествах, посвященных началу нового учебного года. Запущенные в воздух они попадают в окружающую среду и могут представлять опасность для птиц и животных, предупреждают эксперты. Попав в окружающую среду, материалы, из которых изготовлены эти шары, очень трудно разлагаются и могут оставаться в природе годами. Власти рекомендуют организаторам выбирать варианты, не наносящие вреда окружающей среде. Цветы, флаги, баннеры, музыка и аплодисменты могут создать также праздничную атмосферу, не оставляя отходов в природе. 10 местных проектов в сфере культуры получат финансирование на общую сумму 2 миллиона леев в рамках конкурса, объявленного Национальным управлением развития культуры. Эти средства будут использованы время на исследование и профессиональную подготовку, приобретение оборудования, реквизита, выставочной мебели, необходимой для культурной деятельности объектов. Наивысший балл в конкурсе получил Музей истории и этнографии искусства в Чемишли, второе место занял Музей истории и этнографии в Калараше, третье – Дворец культуры Ион Фурника в селе Манта. Среди получателей финансирования также другие культурные объекты в Софии, Фонтен-Алба, Аняниной, Кайраклии, Казанешт, Бурлаку и Страшень. В течение 12 дней в Кишиневе будет проходить 11-й Европейский фестиваль воссоединения румынских национальных театров, на котором будут представлены спектакли и артисты из Молдовы, Румынии и Украины. В этом году фестиваль проходит под общим названием «Мы – то, что мы любим». И откроется 9 сентября спектаклем «Ричард III» Уильяма Шекспира в постановке Петру Хадырка. Мероприятие будет проходить под патронатом главы государства Майи Санду и президента Румынии Никушора Дана. Президент Никушор Дан объявил, что завтра, 1 сентября, в Румынии он организует раунд консультаций с партиями для назначения премьер-министра. Он заявил, что во время парламентских каникул счел нецелесообразным выдвигать новую кандидатуру. На пресс-конференции глава государства пояснил, что возможное назначение, за которым последует очередная неудача в законодательном органе, послало бы негативный сигнал, в том числе и рейтинговым агентствам. Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен ввести новые санкции против российских организаций параллельно с новыми ограничительными мерами Европейского Союза. Предложение, которое затрагивает 800 физических лиц, а также 800 организаций, будет обсуждаться на этой неделе в Ирландии, сообщает политика. По словам источника, общая цель – значительное расширение существующих ограничительных мер с целевой датой принятия в середине октября. В ходе предстоящих встреч дипломаты, как ожидается, возобновят обсуждение крайне спорного вопроса использования замороженных российских суверенных активов для помощи Украине, подхода, который остается заблокированным из-за продолжающегося противодействия со стороны Бельгии в отношении потенциальной юридической ответственности. Премьер-министр Польши Дональд Туск после обсуждения с генеральным секретарем НАТО Марко Рютте предупредил, что эскалация со стороны России набирает обороты и что следующие 6 месяцев будут решающими. Польский премьер-министр добавил, следующие 6 месяцев будут решающими и что мы не должны исключать российские провокации против одного из членов НАТО, сообщает Каля Европеанеру. В последние месяцы Польша и страны Балтии неоднократно предупреждали о возможности действий России, направленных на проверку реакции НАТО. Сегодня в американском городе Эшвилл стартует двухдневная встреча министров финансов и глав национальных банков стран Большой Двадцатки. Текущая встреча будет проходить с 31 августа по 1 сентября и посвящена обсуждению макроэкономической политики, финансовой стабильности и торговых дисбалансов под эгидой председательства США. Итоговая встреча глав государств Большой Двадцатки запланирована на 14-15 декабря этого года и состоится в Майами, штат Флорида, на гольф-клубе Trump National Dural. Нынешний председательский год США сфокусирован на вопросах снижения регуляторного бремени, укрепления энергетических цепочек поставок и внедрения инноваций в сфере искусственного интеллекта. США и Иран после месячного перерыва обменялись новыми ударами. Удары США по Ирану стали первыми за месяц. Вашингтон заявляет, что его цель – защитить судоходство через Ормузский пролив. Иран заявил сегодня в понедельник, что нанес удары по американским военным объектам в ответ на первые за месяц атаки Вашингтона по его траектории, что ознаменовало новую вспышку 6-месячной войны. Американские военные нанесли удары по нескольким иранским пусковым установкам на острове Ларак, которые, как утверждается, готовились к дистанционному минированию Ормузского пролива. Власти Непала начали временно хоронить неопознанных жертв наводнения. Число погибших достигло 919 человек, более 4800 человек числятся пропавшими без вести. Местные власти объявили о сборе образцов ДНК с неопознанных тел для последующего сравнения с образцами ДНК членов семей пропавших без вести. В зоне природной катастрофы на юго-западе Тибета и в пострадавших районах Непала тысячи спасателей участвуют в операции по поиску пропавших. И о погоде. Сегодня переменная облачность, ветер южный, умеренный, без осадков. Температура воздуха по стране днем составит от плюс 28 до плюс 32 градусов, ночью по стране плюс 13, плюс 18. В Кишинёве днем плюс 31 градус, последующей ночью плюс 17. Вы слушали новости на радио Молдова. С вами была Ирина Найтина.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 14.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Ирина Найдина. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Республика Молдова сегодня отмечает 37-ю годовщину провозглашения румынского языка официальным и перехода на латинскую графику. Президент Румынии Никуш Ордан 1 сентября организует раунд консультаций с партиями для назначения премьер-министра. Цены на нефть взлетели на мировых биржах на фоне обострения между США и Ираном. Подробности в выпуске. Сегодня в 37-ю годовщину провозглашения румынского языка официальным и перехода на латинскую графику президент Майя Санду направила поздравительное послание. По словам главы государства, румынский язык – это часть нашей сущности. Язык, на котором наши родители и бабушки с дедушками продолжали говорить даже в самые трудные времена, несмотря на запреты и унижения. Благодаря им румынский язык сохранился на этой земле, добавила президент, уточнив, что любовь к румынскому языку должна передаваться будущим поколениям. Сегодня площадь Великого национального собрания превратилась в большой класс под открытым небом. Более 2500 человек собрались в центре столицы на четвертый по счету большой национальный диктант, мероприятие, организованное по случаю Дня румынского языка. Сотни других людей также участвовали в диктанте в других районах республики. В этом году участникам было предложено заново открыть для себя творчество Георгия Урски. Текст диктанта представлял собой фрагмент пьесы «Тестаменту». Большой национальный диктант – это не о том, кто ставит дефисы, а об участии и заинтересованности тысяч людей в написании текстов на своем языке, заявил премьер-министр Василий Тофа на открытии мероприятия. По словам чиновника, 37 лет назад люди приходили на площадь Великого национального собрания, чтобы бороться за язык, на котором сегодня мы можем свободно говорить. Большой национальный диктант – это не только упражнение в правописании, но и упражнение в памяти, чувстве принадлежности и жест благодарности тем, кто боролся за румынский язык, заявил министр образования Дан Перчун. Посол Европейского союза в Молдове Ивона Пьорка также направила поздравительное послание, отметив, что родной язык означает семью и корни, идентичность и эмоции. Это одна из связей, которая сближает нас с нашими близкими, с поколениями, которые были до нас, и с теми, кто придет после нас. Посол также впервые прочитала стихотворение на румынском языке «Мама», написанное ее дочерью. День румынского языка впервые отмечается одновременно в Румынии, Республике Молдова и Украине, заявил президент Никуш Ордан, направивший сегодня послание, в котором подчеркнул важность румынского языка как связующего элемента между румынами во всем мире. Лидер Котручень заявил, что защита прав румын во всем мире и продвижение нашего языка и культуры остаются важнейшими задачами румынского государства за его пределами. Нас объединяет эта ценная связь румынского языка, которая связывает с историей и открывает наше будущее, также сказал глава румынского государства. Трагедия в районе Крюлень. 47-летний мужчина и его 42-летняя жена были найдены мертвыми. В полицию обратилась 15-летняя дочь пары. Предварительная судебно-медицинская экспертиза показала наличие огнестрельных ранений у обоих. По предварительной информации, между ними произошел конфликт, во время которого мужчина выстрелил в жену, после чего покончил жизнь самоубийством. Оружие, использованное при стрельбе, незаконно хранившееся и предположительно самодельное, было найдено на месте происшествия и будет направлено на экспертизу. Сильный пожар охватил трехэтажное здание у входа в столичный центральный рынок. 10 пожарных бригад, состоящих из 40 человек, участвовали в тушении пожара. По данным главной инспекции по чрезвычайным ситуациям, возгорание уничтожило около 35 квадратных метров фасада административного корпуса муниципального предприятия «Центральный рынок». Пожарным оперативно удалось локализовать пламя и спасти более 250 квадратных метров. Жертв нет. Спасатели проводят работы по очистке и демонтажу для полного тушения пожара, а экспериментальная противопожарная лаборатория Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям проводит работы по установлению причин и всех обстоятельств пожара. Новый глава миссии ОБСЕ в Республике Молдова Кристофер Смит сегодня вступил в должность. Смит также будет выступать в качестве посредника ОБСЕ в процессе регулирования Приднестровского конфликта. Кристофер Смит отметил, что для поддержки конструктивного диалога и продвижения усилий по мирному успешному урегулированию Приднестровского конфликта, он рассчитывает на тесное сотрудничество с Кишиневым, Тирасполем и другими участниками формата 5+2, говорится в заявлении миссии ОБСЕ в Молдове. Отмечу, что формат 5+2 фактически заморожен с октября 2019 года, когда состоялась последняя встреча в Братиславе, и полностью заблокирован с февраля 2022 года в связи с российским вторжением в Украину. Президент Румынии Никуш Ордан объявил, что завтра, 1 сентября, он организует раунд консультаций с партиями для назначения премьер-министра. Он заявил, что во время парламентских каникул счел нецелесообразным выдвигать новую кандидатуру. На пресс-конференции глава государства Румынии пояснил, что возможное назначение, за которым последует очередная неудача в законодательном органе, послало бы негативный сигнал, в том числе и рейтинговым агентствам. Италия продлевает пограничные проверки путешественников из Испании из-за ситуации в Сеуте. Итальянское правительство одобрило продление действия пограничного контроля с Испанией, введенного в ответ на миграционный кризис в автономном испанском городе Сеута. Об этом пишет «Европейская правда», сообщает Sky TG24. В понедельник должен был истечь месячный срок действия решения итальянского правительства о приостановке положения Шенгенского соглашения в отношении Испании. Мера, введенная Римом после начала массового наплыва мигрантов в Сеуту, предусматривала возобновление пограничных проверок в портах и аэропортах для пассажиров, прибывающих из Испании. Как сообщается, Италия решила не открывать свои воздушные и морские пути со страной еще на 15 дней. По словам итальянского министра внутренних дел, ситуация в Сеуте далеко не улучшилась и по-прежнему остается сложной. Кроме того, министр упомянул о тревоге, выраженной испанскими разведывательными службами в отношении возможных лиц с джихадистскими признаками. Сегодня в городе Эшвилл, штат Северная Каролина, США, стартует двухдневная встреча министров финансов и глав центральных банков стран G20. Текущая встреча будет проходить с 31 августа по 1 сентября и посвящена обсуждению макроэкономической политики, финансовой стабильности и торговых дисбалансов под эгидой председательства США. Итоговая встреча глав государств Большой Двадцатки запланирована на 14-15 декабря этого года и состоится в Майами, штат Флорида, в гольф-клубе Trump National Journal. Нынешний председательский год США сфокусирован на вопросах снижения регуляторного бремени, укрепления энергетических цепочек, поставок и внедрения инноваций в сфере искусственного интеллекта. Иран после месячного перерыва обменялись новыми ударами. Американские военные нанесли удары по нескольким иранским пусковым установкам на острове Ларак, которые, как утверждается, готовились к дистанционному минированию Армузского пролива. Иран создал угрозу, и военные США устранили ее для защиты гражданских моряков, торгового судоходства и свободного потока мировой торговли, заявили в Центральном командовании. Иран в ответ нанес удар по двум авиабазам США на территории Иордании. В корпусе стражи Исламской революции назвали американские удары смертельной ошибкой. Иран заявил об атаках на американские цели также в Объединенных Арабских Эмиратах и Иордании. В Тегеране заявили об ударах по авиабазе Аль-Минхат и ОАЭ и двум базам США на территории Иордании в ответ на действия Соединенных Штатов. Минобороны Объединенных Арабских Эмиратов опровергла атаку на Аль-Минхат. Цены на нефть взлетели на фоне обострения между США и Ираном. На мировых биржах цены на нефть выросли более чем на 2%. Стоимость Brent превысила $90 за баррель, то есть подорожала на 2,21 доллара на фоне опасений вокруг ситуации в Армузском проливе. Мировые цены на нефть начали неделю заметного роста после того, как американские военные нанесли удары по иранским объектам в Армузском проливе. В ответ Тегеран сообщил об атаке на две американские авиабазы в Иордании. Власти Непала начали временно хоронить неопознанных жертв наводнения. Число погибших достигло 919 человек, более 4800 числятся пропавшими без вести. И о погоде. Завтра, 1 сентября, переменная облачность, ветер южный, умеренный, местами кратковременные дожди. Температура воздуха по стране днем составит плюс 28, плюс 32 градуса. Ночью по стране плюс 13, плюс 18. В Кишинёве днем плюс 31, следующей ночью плюс 17. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Ирина Найдина.
0: Publicitate la Radio Moldova. 100 de smartphone-uri sunt puse în joc. Tu alegi iPhone sau Samsung. Ai card salarial MyIB? Deschide MyBank, accesează contul salarial și descoperă secțiune de beneficii. Apasă pe butonul de promoții, înregistrează-te și achită cu cardul tău salarial MyIB. Tu conduci MyIB. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Radio Moldova merge în comunitate pentru a cunoaște realitatea din regiunile țării. Aflăm din prima sursă problemele pe care le au oamenii din orașele și satele noastre și căutăm soluții împreună. Identificăm drumul spre un interes comun. Dezvoltarea localităților din Republica Moldova. În fiecare zi de luni, după radiojurnalul de la ora 18, suntem în comunitate. Radio Moldova Promo. Zi de zi la Radio Moldova. Știrile zilei. Opiniile tale și explicațiile experților.
2: Bun găsit și în partea a doua a emisiunii Zi de Zi. Sunt Daniela German și în această oră aflăm cum procesează și percepe creierul limba maternă, care sunt cele mai frecvente greșeli comise de vorbitorii de limba română. Vă spunem și cum a fost atmosfera la Marea Dictare Națională, dar ajungem și la Muzeul Limbii Române de la Zaim Căușeni. Detalii pe parcurs. 14 și 11 minute, e vremea ceasornicarului, ne anunță Mircea Baniciu.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 17.
1: В эфире новости на радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. За ноябрь и декабрь 2026 года правительство планирует выделить 550 миллионов леев на денежные компенсации за энергоресурсы. 7 ноября этого года в Молдове вступят в силу новые требования к медицинскому надзору за работниками. Около 3500 человек приняли сегодня участие в четвертом выпуске национального диктанта, приуроченного ко дню румынского языка. Детали в выпуске. На ноябрь и декабрь 2026 года правительство планирует выделить 550 миллионов леев на денежные компенсации за энергоресурсы, в среднем по 275 миллионов леев в месяц. Для сравнения, в прошлом отопительном сезоне на компенсации в среднем направлялось около 538 миллионов леев в месяц. Таким образом, предусмотренный объем выплат сокращается примерно на 49%. При сохранении прошлогоднего уровня на последние два месяца года потребовалось бы около 1,8 миллиардов леев, то есть почти вдвое больше предусмотренной суммы. Сокращение происходит на фоне повышения тарифа на газ более чем на 40%, до 20 леев 30 банов за кубометр. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что Молдова располагает достаточными запасами древесины для отопительного сезона, включая остатки с прошлого года. В этом году планируется заготовить около 500 тысяч кубометров древесины. Министр подчеркнул, что вырубка проводится в рамках ухода и восстановления лесов, а полученная древесина продается населению. При этом Хаждер отметил, что незаконная вырубка леса остается проблемой. Осенью власти намерены усилить борьбу с нелегальной заготовкой древесины и призывают граждан покупать дрова только при наличии соответствующих документов. В Молдове планируют ввести упрощенную процедуру подтверждения гражданства для людей, которые получили его по рождению, но до 18 лет не оформили удостоверяющие личность документы. Согласно проекту правительства, процедура будет распространяться на лиц, родившихся после 4 июля 1991 года. Заявление планируется рассматривать в течение одного месяца, а стоимость услуги составит 800 леев. Изменения должны пройти необходимые процедуры утверждения. 7 ноября этого года в Молдове вступят в силу новые требования к медицинскому надзору за работниками, особенно для тех, кто подвергается профессиональным рискам. Реформа предусматривает дополнительные медосмотры и усиление контроля за условиями труда. Работодатели поддерживают изменения, но указывают на нехватку специалистов, неясность некоторых процедур и дополнительные расходы. Предприниматели также предлагают ввести переходный период не менее 12 месяцев, чтобы бизнес успел адаптироваться к новым требованиям. Особенно это касается малого и среднего бизнеса и компаний за пределами Кишинева. Около 3500 человек приняли сегодня участие в четвертом выпуске национального диктанта, приуроченного ко дню румынского языка. Мероприятие прошло в Кишинеу и как минимум в 16 районах страны. В диктанте участвовали школьники, учителя, родители, бабушки и дедушки, а также люди разных возрастов. В этом году мероприятие впервые стало более инклюзивным. К нему присоединились школьники с нарушениями зрения. Участники писали отрывок из произведения «Завещание Георгий Урский». Работы проверит комиссия Министерства образования, а авторов лучших результатов пригласят на церемонию награждения. Национальный диктант был запущен в 2023 году Министерством образования и исследований под эгидой президентуры для популяризации румынского языка и поощрения его грамотного использования. Около 8 тысяч детей из Кишинева получат по 700 леев на покупку школьных принадлежностей, рюкзаков и других необходимых вещей. Муниципальные власти сообщают, что 85% запланированных ремонтных работ в школах и детсадах уже завершены. Для учеников начальных классов предусмотрены бесплатные проездные на общественный транспорт. Власти также призвали работников транспорта проявить особое внимание к детям. Всего к новому учебному году были запланированы работы в 146 учебных учреждениях на сумму более 146 миллионов леев. Праздничные мероприятия в большинстве школ начнутся в 8:30 утра. Новый глава миссии ОБСЕ в Молдове Кристофор Усмит сегодня приступил к исполнению своих обязанностей. Он также будет выполнять роль посредника ОБСЕ в процессе приднестровского урегулирования. Смит заявил, что намерен тесно сотрудничать с Кишинеу, Тирасполем и другими участниками формата 5+2 для продвижения мирного диалога. Формат 5+2 фактически не работает с 2019 года, а после начала полномасштабной войны России против Украины в 2022 году переговорный процесс оказался полностью заблокирован. Кристофер Смит, американский карьерный дипломат, ранее работавший в Грузии, Турции, Афганистане, на Кипре и в Армении. Глава МИДа Молдовы Михай Папшой заявил, что Румыния играет важную роль в обеспечении стабильности и безопасности региона и поддерживает европейскую интеграцию Молдовы. По его словам, Молдова как никогда близка к ЕС, в том числе благодаря поддержке Румынии. Глава МИДа Румынии Оана Цою отметила, что Бухарест развивает энергетические проекты с Молдовой и Украиной и поддерживает евроинтеграцию стран региона. Российские атаки беспилотниками на Киев и область продолжаются пятый день подряд. Утром в результате ударов пострадали 4 человека, повреждены склады, жилой дом и магазин. В Одесской области российский удар вызвал пожар на терминале компании «Новопошта», а в Кривом Роге реактивный беспилотник атаковал промышленное предприятие, ранив 2 человек. За последние недели Россия и Украина усилили удары по экономическим объектам. Первую неделю учебного года киевские школы будут работать в смешанном формате из-за частных и продолжительных воздушных тревог. Школы смогут самостоятельно выбирать формат занятий, часть уроков может проходить в укрытиях, часть онлайн, а для некоторых классов предусмотрено обучение во вторую смену. Власти призывают родителей заранее объяснить детям правила поведения во время воздушной тревоги, где находиться укрытие и как действовать в случае угрозы по дороге в школу. Лидеры Китая Си Цзиньпин, Ирана Масуд Пезешкиан и России Владимир Путин сегодня встречаются в Кыргызстане на саммите Шанхайской организации сотрудничества. Встреча проходит на фоне стремления организации усилить влияние и противостоять западному влиянию. В саммите участвуют десятки лидеров. Владимир Путин также проведет отдельные переговоры с президентами Китая, Индии и Турции, а также встретится с Масудом Пезешкианом на фоне укрепления сотрудничества между Россией и Ираном. Премьер-министр Испании Педро Санчес исключил ответственность властей Марокко за резкий наплыв мигрантов, прибывших в прошлом месяце в испанский анклав Сеута. По его словам, Россия и Израиль распространяли и усиливали ложную информацию в социальных сетях. Санчес заявил, что кампанию также активно поддерживали ультраправые сети. По мнению испанского премьера, причиной событий стало распространение ложной информации о решении Верховного суда Испании, якобы разрешившем пересечение границы вплавь. Болгарское агентство по безопасности пищевых продуктов выявило 2 очага оспы овец и коз в населенных пунктах регионов Благоевград и Ямбол. В Благоевградской области заболевание обнаружено в 2 домохозяйствах, где содержится 202 животных. В Ямбулской области очаг выявлен на ферме со 135 овцами. Вокруг очагов установлены защитная зона радиусом 5 километров и зона наблюдения радиусом 20 километров. После крушения парома у побережья Северного Кипра около 20 человек остаются пропавшими без вести. Погибли как минимум 8 человек. Двухкорпусный паром с 267 людьми на борту в воскресенье набрал воду и перевернулся у портового города Кирения. Выжившие держались за перевернувшийся корпус судна и были спасены проходившими поблизости кораблями и береговой охраной. К поисковой операции присоединились водолазы, которые обследуют глубокие воды в поисках возможных выживших. В Непале власти готовят места для массовых захоронений погибших в результате разрушительных наводнений. Число жертв превысило 900 человек. Еще более 4000 считаются пропавшими без вести. Власти также собирают образцы ДНК с неопознанных тел. В дальнейшем их планируют сравнить с образцами родственников пропавших, чтобы установить личности погибших. Температура Тихого океана в этом году достигла рекордных значений. Метеорологи зафиксировали начало явления Эль-Ниньо в июне, а вероятность его усиления к концу года оценивается американскими учеными в 95%. Эль-Ниньо меняет температурный режим и количество осадков в разных регионах мира, что может привести к значительным экономическим потерям. В Панаме из-за засухи возникли ограничения на судоходство по Панамскому каналу, а стоимость прохода крупных судов выросла до 2,5 миллионов долларов против обычных 800 тысяч. В Чили сильные дожди осложнили производство меди, а в Бразилии северные районы столкнулись с засухой и жарой, тогда как на юге наблюдаются ливни и наводнения. Ученые предупреждают, что последствия усиления Эль-Ниньо могут обернуться экономическими потерями в триллионы долларов. И о погоде. Во вторник, 1 сентября, в Молдове будет облачно, на севере страны пройдут дожди, временами грозовые. Ветер будет дуть с южного направления, слабый. Температура воздуха днем составит от 27 до 32 градусов. Ночью будет от 13 до 18. Вы слушали новости на Радио Молдова. С вами была Анна Чухненко.
0: Publicitate la Radio Moldova.
2: Maria, cum îți merge afacerea?
3: Ei, merge.
2: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
3: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
2: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
4: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
3: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
0: Publicitate la Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova. În afaceri, timpul este esențial. Cu MyIB Business transferați bani, semnați plăți și descărcați extrase rapid și sigur atât din browser cât și din aplicația mobilă. MyIB Business. Banking online pentru afacerea dumneavoastră. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 20.
1: В эфире новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. И вот основные темы этого выпуска. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что Молдова располагает достаточными запасами древесины для отопительного сезона. Около 3500 человек приняли сегодня участие в четвертом выпуске национального диктанта, приуроченного ко дню румынского языка. В Камрате растет интерес родителей к обучению детей на румынском языке. Детали в выпуске. На ноябрь и декабрь этого года правительство планирует выделить 550 миллионов леев на денежные компенсации за энергоресурсы, в среднем по 275 миллионов леев в месяц. Для сравнения, в прошлом отопительном сезоне на компенсации в среднем направлялось около 538 миллионов леев в месяц. Таким образом, предусмотренный объем выплат сокращается примерно на 49%. При сохранении прошлогоднего уровня на последние два месяца года потребовалось бы около 1 миллиарда 80 тысяч леев, то есть почти вдвое больше предусмотренной суммы. Сокращение происходит на фоне повышения тарифа на газ более чем на 40%, до 20 леев 30 банов за кубометр. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что Молдова располагает достаточными запасами древесины для отопительного сезона, включая остатки с прошлого года. В этом году планируется заготовить около 500 тысяч кубометров древесины. Министр подчеркнул, что вырубка проводится в рамках ухода и восстановления лесов, а полученная древесина продается населению. При этом Хаждер отметил, что незаконная вырубка леса остается проблемой. Осенью власти намерены усилить борьбу с нелегальной заготовкой древесины и призывают граждан покупать дрова только при наличии соответствующих документов. В Молдове планируют ввести упрощенную процедуру подтверждения гражданства для людей, которые получили его по рождению, но до 18 лет не оформили удостоверяющие личность документы. Согласно проекту правительства, процедура будет распространяться на лиц, родившихся после 4 июля 1991 года. Заявление планируется рассматривать в течение одного месяца, а стоимость услуги составит 800 леев. Изменения должны пройти необходимые процедуры утверждения. 7 ноября этого года в Молдове вступят в силу новые требования к медицинскому надзору за работниками, особенно для тех, кто подвергается профессиональным рискам. Реформа предусматривает дополнительные медосмотры и усиление контроля за условиями труда. Работодатели поддерживают изменения, но указывают на нехватку специалистов, неясность некоторых процедур и дополнительные расходы. Предприниматели также предлагают ввести переходный период не менее 12 месяцев, чтобы бизнес успел адаптироваться к новым требованиям. Особенно это касается малого и среднего бизнеса и компаний за пределами Кишинева. Около 3500 человек приняли сегодня участие в четвертом выпуске национального диктанта, приуроченного ко дню румынского языка. Мероприятие прошло в Кишинеу и как минимум в 16 районах страны. В диктанте участвовали школьники, учителя, родители, бабушки и дедушки, а также люди разных возрастов. В этом году мероприятие впервые стало более инклюзивным. К нему присоединились школьники с нарушениями зрения. Участники писали отрывок из произведения «Завещание» Георгия Урски. Работы проверит комиссия Министерства образования, а авторов лучших результатов пригласят на церемонию награждения. Национальный диктант был запущен в 2023 году Министерством образования и исследований под эгидой президентуры для популяризации румынского языка и поощрения его грамотного использования. В Камрате растет интерес родителей к обучению детей на румынском языке. Лицей имени Михая Минеску в этом году откроет два первых класса, однако их могло бы быть больше при наличии помещений. Большинство учеников происходят из русскоязычных семей. Несмотря на языковые трудности, лицей показал лучшие результаты на экзаменах на степень бакалавра в Гагаузии. Сейчас в лицее учатся около 650 детей. В этом году впервые в одном из детсадов Камрата откроют группы с обучением на румынском языке. Также власти рассматривают возможность расширить преподавание отдельных предметов на румынском в русскоязычных школах. Национальный совет молодежи Молдовы призвал государственный университет и Министерство образования срочно найти временное жилье для студентов, которые за несколько дней до начала учебного года узнали, что пока не получили место в общежитии. Организация предлагает пересмотреть систему распределения мест и заранее информировать каждого заявителя о решении. Поводом стали жалобы студентов, которых только 28 августа уведомили об отсутствии свободных мест. В университете сообщили, что распределение еще продолжается, а второй этап начнется 3 сентября. Министерство образования и университет пока не прокомментировали ситуацию. Около 8 тысяч детей из Кишинева получат по 700 леев на покупку школьных принадлежностей, рюкзаков и других необходимых вещей. Муниципальные власти сообщают, что 85% запланированных ремонтных работ в школах и детсадах уже завершены. Для учеников начальных классов предусмотрены бесплатные проездные на общественный транспорт. Власти также призвали работников транспорта проявлять особое внимание к детям. Всего к новому учебному году были запланированы работы в 146 учебных учреждениях на сумму более 146 миллионов леев. Праздничные мероприятия в большинстве школ начнутся завтра в 8:30 утра. Первую неделю учебного года киевские школы будут работать в смешанном формате из-за частых и продолжительных воздушных тревог. Школы смогут самостоятельно выбирать формат занятий. Часть уроков может проходить в укрытиях, часть онлайн, а для некоторых классов предусмотрено обучение во вторую смену. Власти призывают родителей заранее объяснить детям правила поведения во время воздушной тревоги, где находятся укрытия и как действовать в случае угрозы по дороге в школу. Польские истребители перехватили российский разведывательный самолет Ил-20 над Балтийским морем, примерно в 30 километрах от польского побережья. Самолет не нарушил воздушное пространство Польши. Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Россия вновь проверяет готовность польских систем сдерживания и противовоздушной обороны. Это уже не первый подобный случай в последние недели. 3 и 4 августа польские ВВС также перехватили российские разведывательные самолеты, а в июле два истребителя Су-30СМ-2, вылетевших из Калининградской области. Исландия намерена искать новые способы укрепления своей безопасности после того, как избиратели на референдуме отвергли возобновление переговоров о вступлении страны в ЕС. Глава МИД Исландии Торгердюр Нугарстодир заявил, что речь идет в частности о развитии двустороннего сотрудничества и углублении отношений с Евросоюзом. На референдуме 52,8% избирателей выступили против возобновления переговоров. Явка составила 82,5%. Исландия входит в Европейскую экономическую зону с 1994 года, что обеспечивает ей доступ к единому рынку ЕС, но не членство в Союзе. Премьер-министр Испании Педро Санчес исключил ответственность властей Марокко за резкий наплыв мигрантов, прибывших в прошлом месяце в испанский анклав Сеута. По его словам, Россия и Израиль распространяли и усиливали ложную информацию в социальных сетях. Санчес заявил, что кампанию также активно поддерживали ультраправые сети. По мнению испанского премьера, причиной событий стало распространение ложной информации о решении Верховного суда Испании, якобы разрешившем пересечение границы вплавь. Сына премьер-министра Израиля Яира Нетаньяху срочно вывезли из района Майами в Израиль после того, как израильская служба безопасности Шинбет получила информацию о серьезной угрозе его жизни. Ранее Беньямин Нетаньяху заявлял, что Иран пытался убить одного из его сыновей, однако не уточнял, о ком именно идет речь. Шинбет при этом не раскрыла подробности угрозы и не назвала ее предполагаемый источник. Яиру, которому 35 лет, пришлось покинуть жилье в спешке, оставив личные вещи. Капитан парома, затонувшего у берегов Северного Кипра, заключен под стражу. Вместе с ним были задержаны еще 16 человек, в том числе члены экипажа. В результате кораблекрушения погибли 8 человек, еще 20 числятся пропавшими без вести. Из 267 находившихся на борту удалось спасти 239 человек. По словам капитана, вскоре после выхода из Кирении носовая часть судна разрушилась под воздействием волн. Поисковая операция продолжается. В Непале власти готовят места для массовых захоронений погибших в результате разрушительных наводнений. Число жертв превысило 900 человек. Еще более 4 тысяч считаются пропавшими без вести. Власти также собирают образцы ДНК с неопознанных тел. В дальнейшем их планируют сравнить с образцами родственников пропавших, чтобы установить личности погибших. Температура Тихого океана в этом году достигла рекордных значений. Метеорологи зафиксировали начало явления Эль-Ниньо в июне, а вероятность его усиления к концу года оценивается американскими учеными в 95%. Эль-Ниньо меняет температурный режим и количество осадков в разных регионах мира. Панаме из-за засухи возникли ограничения на судоходство по Панамскому каналу, а стоимость прохода крупных судов выросла до 2,5 миллионов долларов против обычных 800 тысяч. В Чили сильные дожди осложнили производство меди, а в Бразилии северные районы столкнулись с засухой и жарой, тогда как на юге наблюдаются ливни и наводнения. Ученые предупреждают, что последствия усиления Эль-Ниньо могут обернуться экономическими потерями в триллионы долларов. И о погоде. Завтра, 1 сентября, в Молдове будет облачно, на севере страны пройдут дожди, временами грозовые. Ветер будет дуть с южного направления, слабый. Температура воздуха днем составит от 27 до 32 градусов, ночью будет от 13 до 18. Вы слушали новости на радио Молдова, с вами была Анна Чухненко.

La mijlocul anilor 50, doi aspiranți filologi basarabeni, care își făceau studiile la Moscova, sosesc la București pentru a se documenta în probleme de moștenire literară. Se zice că s-au înțeles de minune cu frații români. La București și azi se mai fac glume pe marginea celebrului dialog. Așadar, dialog celebru. Domnule, vă rog ceva. Ea ne domn, tovarăși ea. Domn, tovarăș de așa, vreau să vă întreb ceva. Давайте, пожалуйста, не смотрите на меня. Ce-i cu Basarabia? Basarabia băla, a teper Moldavia. Bine, bine, ce-i cu ea, cum îi spui, Moldavia? Хороше, расцветает, никаких забот не знает. Dar ce facem cu Mihai, poetul acestui plai? Имя Королевское у него, и потому он не нужен никому. Все у нас советское. По-советскому Михай будет Миша, Николай будет Коля. Это все понимают и в Москве, и даже в Улан-Удэ. Все советские должны быть советскими. Увы, он большой идеалист. Но София коммунист, а троит акумум век, шамурит болнав, сырак. Все, я понимаю, что беспокоит вас. Никто нам не будет указать, что читать и как читать. Ворба де унженюе, думнята, ай, патрие. Я вас понял, ухожу. То рублюсь писать статью. Я как раз о нем пишу. И советовать вас могу. Срочно забывать его, Аминеску. Потому что он писал. Ашае, скриса. De la Nistru până la Tisa, tot românul plâns sumis.

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 3.
1: Вы слушаете новости на Радио Молдова, в студии Анна Чухненко. Здравствуйте. На ноябрь-декабрь 2026 года правительство планирует выделить 550 миллионов леев на денежные компенсации за энергоресурсы, в среднем по 275 миллионов леев в месяц. Для сравнения, в прошлом отопительном сезоне на компенсации в среднем направлялось около 538 миллионов леев в месяц. Таким образом, предусмотренный объем выплат сокращается примерно на 49%. При сохранении прошлогоднего уровня на последние два месяца года потребовалось бы около 1,08 миллиардов леев, то есть почти вдвое больше предусмотренной суммы. Сокращение происходит на фоне повышения тарифа на газ более чем на 40%, до 20 леев 30 банов за кубометр. Министр окружающей среды Георгий Хаждер заявил, что Молдова располагает достаточными запасами древесины для отопительного сезона, включая остатки с прошлого года. В этом году планируется заготовить около 500 тысяч кубометров древесины. Министр подчеркнул, что вырубка проводится в рамках ухода и восстановления лесов, а полученная древесина продается населению. При этом Хаждер отметил, что незаконная вырубка леса остается проблемой. Осенью власти намерены усилить борьбу с нелегальной заготовкой древесины и призывают граждан покупать дрова только при наличии соответствующих документов. В Молдове планируют ввести упрощенную процедуру подтверждения гражданства для людей, которые получили его по рождению, но до 18 лет не оформили удостоверяющие личность документы. Согласно проекту правительства, процедура будет распространяться на лиц, родившихся после 4 июля 1991 года. Заявление планируется рассматривать в течение одного месяца, а стоимость услуги составит 800 леев. Изменения должны пройти необходимые процедуры утверждения. 7 ноября этого года в Молдове вступят в силу новые требования к медицинскому надзору за работниками, особенно для тех, кто подвергается профессиональным рискам. Реформа предусматривает дополнительные медосмотры и усиление контроля за условиями труда. Работодатели поддерживают изменения, но указывают на нехватку специалистов, неясность некоторых процедур и дополнительные расходы. Предприниматели также предлагают ввести переходный период не менее 12 месяцев, чтобы бизнес успел адаптироваться к новым требованиям. Особенно это касается малого и среднего бизнеса и компаний за пределами Кишинева. Первую неделю учебного года киевские школы будут работать в смешанном формате из-за частных и продолжительных воздушных тревог. Школы смогут самостоятельно выбирать формат занятий, часть уроков может проходить в укрытиях, часть онлайн, а для некоторых классов